0: Новинка на Jam FM.
1: Оксана Почепа. Пока, котики.
2: Пока-пока, котики, мои пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

отпусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей. Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня, суббота, 18 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер с востока 2 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 18-22, выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде, переменная, возможен дождь, до плюс 22.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На сегодня субботу, 18 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 18-22 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Приобском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь. До плюс 22.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Jam FM.
4: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12:25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13:00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет Коммерсант, россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На сегодня, суббота, 18 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер с востока 2 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 18-22, выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде, переменная, возможен дождь, до плюс 22.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально.

Всем приветики на Jam FM гороскоп на сегодня субботу, 18 июля. Овен, вечером жди приятный сюрприз. Телец, не спеши, действуй гармонично. Близнецы, возникает желание навести идеальный порядок во всем. Сосредоточься на конкретных задачах. Рак, не отказывай себе в отдыхе. Лев, не дави авторитетом на окружающих, прояви мягкость. Дева, держи фокус на главных целях, чтобы не распыляться по мелочам. Весы, смело отстаивай свои личные границы, но делай это дипломатично. Скорпион, твоя интуиция будет работать как часы. Стрелец, день подарит вдохновение. Отличный момент для того, чтобы отпустить рутину и заняться тем, что приносит радость. Козерог, постарайся отключиться от рабочих мыслей. Водолей, не бойся делиться идеями с близкими, вместе вы сможете реализовать самые смелые планы. Рыбы, удели время своему хобби, это наполнит тебя позитивной энергией.

0: 102.5 Jam FM.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

0: Реклама.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джем ФМ.
2: Джем ФМ.
3: Ты слушаешь Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов. Пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12:25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13:00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет Коммерсант, россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня субботу, 18 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 18-22 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Приволжском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь. До плюс 22.

0: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
1: Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: С понедельника точно начну бегать.
6: После отпуска займусь здоровьем.
7: Пора бы и мне заняться собой.
8: Предлагаю не откладывать. Самое время начать. Вместе.
9: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
10: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Твое хорошее настроение.
1: Джим-ФМ.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. В минувшем июне в Свердловской области ускорилась инфляция до 6,9%. В целом по стране показатель ровно 6%, сообщили в Уральском управлении ЦБРФ. Главной причиной роста цен регулятор считает подорожание автотоплива, которое выросло в цене из-за повышенного сезонного спроса и сокращения предложения. Также в регионе подорожали путешествия, особенно за рубеж, и сотовая связь. Есть продукты и товары, которые подешевели, например, яйца, молочные продукты и сыры из-за роста их производства, бытовая техника, техника, телевизоры и электродрели подешевели из-за сдержанного спроса на эти товары, отмечает РБК. Новый участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени должны открыть в декабре текущего года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Путиным. Напомню, прошлым летом Владимир Путин и свердловский губернатор Денис Паслер официально открыли движение на участке трассы Казань-Екатеринбург. Это четырехполосный участок протяженностью более 275 километров с разрешенной скоростью до 110 км в час, пишет РБК. В Свердловской области автомобилист скончался, стоя в трехчасовой очереди за бензином, пишет Е1, ссылаясь на нескольких очевидцев. Трагедия случилась днем в пятницу в поселке Заря под Алапаевском. Водитель Toyota RAV4 стоял у одной из колонок, как вдруг ее закрыли и огородили конусами. Вскоре к заправке приехала машина скорой помощи, но мужчину не спасли, сообщили очевидцы. Из-за трагедии очередь на АЗС стала еще больше. По словам местных жителей, в Алапаевске большая проблема с заправками. По сути, она одна на 70 тысяч населения. В поселке Верхняя Синичиха АЗС закрыли, в Махнево тоже. Топливо возят плохо, говорят очевидцы. Редакция Е1 обратилась за комментарием в пресс-службу СКР. Запустить программу утилизации машин старше 20 лет предложил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РОАД Алексей Подщеколдин. В организации обратили внимание на тенденцию старения автопарка в России. Если в 2015-м доля машин старше 10 лет составляла примерно половину от общего количества, то по итогам прошлого года уже 70%. Также глава РОАД предложил расширить функционал электронного паспорта автомобилей, в частности, включить документ, полную историю жизненного цикла машины, включая информацию о цене при каждой перепродаже, пробег, сведения о ДТП и так далее, пишет «Комсомольская правда». Букмекеры назвали фаворита матча за третье место на Мундиале 2026. Игра между сборными Франции и Англии состоится предстоящей ночью в 0 часов по московскому времени. Как сообщает Sport24, аналитики считают, что выиграет сборная Франции. Точный счет 1-1 называют самым вероятным исходом основного времени. Напомню, финал турнира состоится в воскресенье 19 июля в 22:00 по Москве. За победу в чемпионате мира 2026 будут сражаться футбольные сборные Испании и Аргентины. Официальный доллар 78.40. Официальный евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На сегодня, суббота, 18 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер с востока 2 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 18-22 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде, переменная, возможен дождь до плюс 22.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Процельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Процельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петровича, Санкт-Петербург. Украина 106 784 754 56 50.

0: Мажатур. Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
1: Телефон рекламной службы Jam.fm.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam.fm.
1: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Анна Цай впервые стала мамой. Певица родила чудесную малышку. Ее назвали Александрой. Звезда уверяет, момент появления ребенка на свет стал для нее самым счастливым за всю жизнь. Анна прокомментировала, цитирую: «Настроение светлое, хотя, конечно, эмоций столько, что иногда они просто переполняют. Учусь новой роли, привыкая к новому ритму жизни. И ловлю себя на мысли, что счастье действительно состоит из таких маленьких моментов». Как пишет Супер, вместе с Анет в этот волнительный момент находился ее супруг, рэпер Тенэйдж. Дмитрий успокаивал певицу и не позволял волнению захватить ее мысли. Поклонники поздравили пару с важным событием и пожелали малышке здоровья. В сети написали: «Какие же вы хорошие! Любим вас очень! Поздравляем с рождением дочули Сашули!» И мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

Всем приветики на Jam FM гороскоп на сегодня субботу, 18 июля. Овен, вечером жди приятный сюрприз. Телец, не спеши, действуй гармонично. Близнецы, возникает желание навести идеальный порядок во всем. Сосредоточься на конкретных задачах. Рак, не отказывай себе в отдыхе. Лев, не дави авторитетом на окружающих, прояви мягкость. Дева, держи фокус на главных целях, чтобы не распыляться по мелочам. Весы, смело отстаивай свои личные границы, но делай это дипломатично. Скорпион, твоя интуиция будет работать как часы. Стрелец, день подарит вдохновение. Отличный момент для того, чтобы отпустить рутину и заняться тем, что приносит радость. Козерог, постарайся отключиться от рабочих мыслей. Водолей, не бойся делиться идеями с близкими, вместе вы сможете реализовать самые смелые планы. Рыбы, удели время своему хобби, это наполнит тебя позитивной энергией.

0: Реклама. Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
2: С понедельника точно начну бегать.
3: После отпуска займусь здоровьем.
4: Пора бы и мне заняться собой.
5: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
6: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru 0+.
7: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ООО 18-784-718-9584.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Московский регион снова под атакой БПЛА. Есть пострадавшие 26 человек, сообщил сегодня губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, 2 человека пострадали в Ногинске, еще 24 ранены на территории склада в Электростали. Часть пострадавших в тяжелом состоянии, пишет Москва-24. Ликвидируют последствия 40 бригад скорой помощи, 12 бригад центра медицины катастроф, а также сотрудники МЧС, полиции, аварийных служб, представители муниципалитетов. По данным Воробьева, за ночь силы ПВО сбили над Московской областью 48 беспилотников. Всего за ночь силы ПВО России перехватили 379 дронов над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Двое конгрессменов-демократов в США выступили против новой версии законопроекта об антироссийских санкциях. В представленном накануне документе предусмотрены санкции против президента Путина и высшего руководства страны, а также бизнеса и сотрудничающих с российской оборонкой иностранных компаний. Также должны вводиться пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоносителей, пишет РБК. Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Байер призвали других членов Палаты представителей США заблокировать законопроект, называя его предлогом для получения президентом Трампом права вводить пошлины без одобрения Конгресса и дальнейшей эскалации глобальной торговой войны, пишет РБК. О новом разгуле стихии предупредили свердловчан синоптики и спасатели. На Свердловскую область вновь обрушатся ливни и грозы. Дожди в южной половине региона продлятся с сегодняшнего дня и почти до понедельника. Вновь есть вероятность дождевых паводков в поймах рек южных районов области, отметил метеоролог Алексей Пулин. В Уралгидромете также отметили, что в Екатеринбурге ожидаются дожди и грозы с сегодняшнего дня, а также завтра. Температура днем составит 22 градуса, по ночам 16. В понедельник, 20 июля, потеплеет до плюс 26, но опять возможен кратковременный дождь. Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет Коммерсант. Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. Выдры в зоопарке Екатеринбурга сделали прогноз на финал чемпионата мира по футболу. В вольере установили 2 кормушки с лакомством. Над левой кормушкой повесили флаг Аргентины, над правой флаг Испании. Какую кормушку выберут Лили и Роза, та страна и одержит победу. Обе выдры выбрали кормушку под испанским флагом. 3 порции лакомства были съедены мгновенно. В зоопарке Екатеринбурга предполагают, что финал чемпионата мира завершится победой Испании со счетом 3-0. Напомню, финал состоится завтра в 10 вечера по московскому времени. Официальный доллар 78.40. Официальный евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На сегодня субботу, 18 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер восточный от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 18-22 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Приволжском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь. До плюс 22.
3: Полный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Реклама. Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло, легкий старт. ООО «Пульсонавто», ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
1: С понедельника точно начну бегать.
2: После отпуска займусь здоровьем.
3: Пора бы и мне заняться собой.
4: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
2: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
5: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Джим FM.

0: Только с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.

0: Мажатур. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет, Ида Галич вышла замуж. Блогерша сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного Олега Ледвича. Пара наконец узаконила свои отношения. Ида прокомментировала: «Я самая счастливая на свете. Вчера получила официальный документ, что Олег Ледвич не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж». Ида также продемонстрировала поклонникам свой свадебный образ – белое платье по фигуре, украшенное страусиными перьями. С таким чудесным событием Иду от всей души поздравили звездные коллеги, например, Агата Муценица, Мария Миногарова, Дарья Клюкина и Яна Рудковская. Как пишет The Voice, регистрация брака Иды и Олега состоялась в столице, а после нее муж и жена с друзьями и близкими прилетели в Северную Осетию, где пройдет свадебное торжество. Ида арендовала целый самолет, чтобы доставить всех своих гостей одним рейсом. От всей души желаем счастья молодым. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
2: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
3: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Всем-всем-всем привет, это Павел Палыч, я сейчас нахожусь в парке Маяковского, Урал Футбол Фест 2026, наша активная площадка уже вовсю работает, мы поем караоке, вот вы можете даже уже слышать, Маргарита пока ответственна, я немножечко отлучился, чтобы пообщаться с нашими замечательными участниками. Давайте с вами познакомимся, как вас зовут?
1: Меня зовут Анна.
0: Анна, с кем вы пришли, расскажите.
1: С сыном и с мужем.
0: Вы первый раз на празднике футбола?
1: На празднике футбола в первый раз, но на играх ходим.
0: Я вижу, у вас вся экипировка, шапка, Урал, с автографами. Что за футболисты вам расписались?
1: Александр Селихов, Акбашев, Роман и Мосин.
0: Слушайте, ну вы молодцы, крутые прямо. Где уже побывали? Какие активности успели посетить?
1: Мы успели сделать значки, сделать фото на мотоцикле Урал, украсили мне хвостик косичкой.
0: Да, шикарно.
1: И ребенок поиграл в футбол и забил гол еще на одной площадке.
0: Слушайте, ну вы крутые. Вы сегодня на целый день сюда пришли?
1: Да, на целый день.
0: Как настроение?
1: Отлично.
0: А вообще у вас спортивная семья?
1: Ну, ребенок больше спортивный.
0: Ну, я смотрю, вы тоже позитивные.
1: Мы поддерживаем просто.
0: Ну, вы все такие классные, яркие, оранжевые. Что хотите пожелать тем, кто, может быть, сегодня еще не успел прийти на праздник?
1: Приходить, получать удовольствие и получать хорошее настроение.
0: Что самое классное на таком большом городском празднике для вас?
1: Атмосфера.
0: Атмосфера, она какая?
1: Ну, очень позитивная, все радуются, веселятся, улыбаются, этим заряжаешься.
0: Караоке Джим ФМ уже успели попеть?
1: Нет, еще.
0: Ну, вот сейчас мы с вами закончим и как раз отправимся к нашей Рите, которая, слышите, если поет караоке, великолепно вместе с нашими участниками, чтобы они хорошо получили отметки. Спасибо огромное, спасибо, что пришли, спасибо, что у вас такая замечательная семья, дружные, веселые, позитивные. Ну, вот такие же, как болельщики Урала, такие же наши слушатели. Насколько я знаю, вы Джим ФМ тоже любите и слушаете.
1: Да, конечно.
0: Спасибо огромное. До новых
1: встреч.
0: Вам.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Из-за наводнения сегодня закрыли трассу на севере Урала. Облгаи ограничило движение на 76-м километре региональной автодороги Серов-Североуральск-Ивдель в Североуральском районе. Проезжая часть на этом участке затоплена. Альтернативных путей объезда нет, отмечают в госавтоинспекции. Дорожные службы выставляют на трассе временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. А снятие ограничений будет объявлено дополнительно, пишет «Новый день». Происшествием с обрушением потолка в детсаду Свердловского города Камышлов заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Центральный аппарат ведомства. Александр Бастрыкин поручил руководителю Свердловского ведомства Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования ЧП. Ранее ситуацию взяла на контроль уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова. Она отмечала в своем телеграм-канале, что руководство садика пыталось замять инцидент. Детей из помещения даже не эвакуировали, сотрудники сами спешно убирали обломки, пишет «Комсомольская правда». Уральские металлурги сегодня отмечают профессиональный праздник. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов отрасли за опыт и школу мастерства, молодых специалистов за энергию, за свежие идеи, за готовность учиться и расти, пишет издание «Новый день». И отмечают, что для многих городов региона металлургия – это градообразующая деятельность, в их числе Нижний Тагил, Полевской, Ревда, Каменск-Уральский, Первоуральск и другие города. Во многих семьях сложились династии металлургов. На Урале производят почти 100% всего российского титана, более трети – катодной меди, отмечает агентство ТАСС. Школьник из московского СИЗО набрал на ЕГЭ более 300 баллов по 4 предметам. После освобождения он намерен поступить в ВУЗ и стать юристом, чтобы помогать другим оступившимся. Сам 17-летний юноша был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой, и пошел на риск. Он был уверен в том, что за преступление грозит лишь административное наказание. Сейчас юноша говорит, что даже рад, что попал в СИЗО, потому что стал учиться и многое понял. Также он заявил, что больше не хочет подводить свою маму, пишет сегодня Е1. Самый полезный продукт северной кухни – это морские водоросли, рассказал Ленте.ру бренд-шеф мурманского ресторана арктической кухни в конгресс-отеле «Меридиан» Максим Галецкий. По его словам, водоросли содержат йод, калий, магний, железо, а также витамины А, С, К и витамины группы В. Также в этом продукте есть пищевые волокна и особые полисахариды, которые надолго обеспечивают чувство сытости и помогают пищеварению. Специалист добавил, что водоросли содержат мало калорий и обладают насыщенным вкусом. Благодаря этому в блюдо с ними можно класть поменьше соли и добавок, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, в воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-20 выше нуля.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
8: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Только с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.

0: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Джем ФМ.
4: Привет! Регина Тодоренко отпустила сына одного в другой город. Телеведущая рассказала, что ее старший сын Миша самостоятельно улетел в северную столицу. Мальчику всего 7 лет. В своем личном блоге она поделилась. Цитирую. «Я бы в 7 лет так не рискнула, для меня бы это был стресс, потому что поезд, такси, столько передвижений. Но вот он первый раз поехал на поезде, сейчас с друзьями там еще. Я его отпустила. Мне интересно, как он будет действовать в таких обстоятельствах». Как пишет Супер, маленький Миша в путешествиях настоящий ас. Регина уверяет, именно так проявляется его самостоятельность уже в таком раннем возрасте. Поклонники разделились во мнении. Одни считают, что это пример здорового воспитания, другие – безалаберного отношения матери к ребенку. Впрочем, Регина никак не отреагировала на замечания. Ей виднее. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: что, всем большой привет, большой спортивный привет, потому что это Урал Футбол Фест, это парк Маяковского 2026. Павел Павлович на связи, у нас здесь классная площадка, на которой мы поем караоке, танцуем, делаем иммерсивную зарядку, и рядом со мной находится очаровательная участница, которую я выхватил буквально из толпы. Привет, как тебя зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Карина.
0: Рассказывай, как ты здесь оказалась, с кем ты здесь?
1: Я пришла с родителями, с подругой, болельщица Урала, и когда увидела, что будет такой фест, решила, конечно же, прийти.
0: Ты уже была на каких-то активностях, что-то уже успела посмотреть?
1: Нет, пока только пришла, увидела вашу станцию, очень заинтересовала.
0: Ты слушаешь GMFM?
1: Ну да, и петь люблю, и слушать.
0: У тебя появится такая возможность, потому что совсем скоро мы буквально и попоем, и потанцуем. Расскажи, пожалуйста, что ты ждешь от этого фестиваля, и как думаешь, для чего вообще такие фестивали делаются?
1: Сближать фанатов, болельщиков Урала, так, чтобы они могли как-то прочувствовать всю атмосферу, болеть, короче, за Урал, вот, и взаимодействовать с футболистами.
0: Круто. Какие у тебя планы? Что ты еще хочешь сегодня сделать? Куда сходить, чтобы посетить, с кем пообщаться?
1: На автограф-сессию сходить обязательно с главной командой, также с Федором Смоловым.
0: Это правда. И сегодня такая возможность у тебя действительно появится, уникальная возможность. Ну и давай, наверное, передай привет, поздравления всем, кому хочешь. Пожалуйста, тебя слушает весь Екатеринбург.
1: Я передаю привет всем болельщикам Урала. Приходите на матчи и болейте за Урал.
0: Спасибо огромное. Ну а всех, кто еще не успел прийти, мы ждем здесь, Урал Футбол Квест, парк Маяковского. Ну а это GMFM и Павел Павлович. До встречи.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Выпускники школ, не согласные с результатами пересдачи ЕГЭ, могут подать апелляцию, и это не отразится на их шансах поступить в вузы. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен, и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны. Музаев также отметил, что за всю историю проведения экзаменов не было ситуации, когда апелляция была рассмотрена с опозданием, и это повлияло на поступление абитуриентов, пишет агентство ТАСС. В минувшем июне в Свердловской области ускорилась инфляция до 6,9%. В целом по стране показатель ровно 6%, сообщили в Уральском управлении ЦБ РФ. Главной причиной роста цен регулятор считает подорожание автотоплива, которое выросло в цене из-за повышенного сезонного спроса и сокращения предложения. Также в регионе подорожали путешествия, особенно за рубеж, и сотовая связь. Есть продукты и товары, которые подешевели, например, яйца, молочные продукты и сыры из-за роста их производства, бытовая техника, техника, телевизоры и электродрели подешевели из-за сдержанного спроса на эти товары, отмечает РБК. Сегодня, 18 июля, на детской железной дороге в Екатеринбурге развернута площадка фестиваля «Город здоровья» на территории парка Маяковского. Там можно пройти ряд медицинских обследований, в частности, флюорографию, маммографию, онкоскрининг, экспресс-тест на ВИЧ, измерить внутриглазное давление. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке не только врачи, но и ИИ-ассистент, который за несколько секунд определит больше 17 показателей здоровья. Тем, кто хочет пройти медобследование, советуют иметь при себе паспорт, полис, ОМС и СНИЛС. Между тем, в парке Маяковского сегодня проходит и фестиваль футбольной культуры «Урал Футбол Фест». Там уже работают активности, игровые и фотозоны. Игроки футбольного «Урала» общаются с поклонниками команды. В 2 часа дня начнется большая автограф-сессия. Футбольной знаменитостью, приглашенной на фестиваль, в этом году стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В 18:20 состоится награждение лучших игроков турниров. В 19:00 начнется концерт хедлайнера «Вано». Вход на фестиваль свободный. Между тем, букмекеры назвали фаворитом матча за третье место на Мундиале 2026. Игра между сборными Франции и Англии состоится предстоящей ночью в 0 часов по московскому времени. Как сообщает Спорт24, аналитики считают, что выиграет сборная Франции. Они называют точный счет 1-1 самым вероятным исходом основного времени. Напомню, финал турнира состоится в воскресенье 19 июля в 22:00 по Москве. За победу в чемпионате мира 2026 завтра будут сражаться сборные Испании и Аргентины. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, в воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-20, выше нуля.

0: Крышка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
8: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
9: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
10: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям.
11: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дженнифер Лопес призналась, что не имеет типажа в мужчинах. Певица в очередной раз дала понять, что относится к жизни с юмором и, конечно, философским спокойствием. На этот раз Джей Лу сообщила, что у нее нет никакого типажа в мужчинах. Она прокомментировала. «Мне нравятся худые, нравятся с небольшим животиком, нравятся бороды, нравится гладко выбритое лицо. Это вообще не имеет значения. Мне важен, какой человек внутри». Но главное – ее взгляд на расставание. Она призвала не считать разводы провалом, а видеть в них трамплин. Она дополнила. Цитирую. «Надо устраивать вечеринку, когда расстаешься. Люди должны говорить. Вы расстались? Поздравляю!» Напомню, что не так давно Джей Лу пережила развод с Беном Аффлеком. И, судя по всему, вышла из этой истории только сильнее. В одном из интервью она признавалась, что самые большие скачки в ее развитии всегда случались после сердечных ран. Сейчас Джей Лу, по словам инсайдеров, чувствует себя отлично и не ищет отношений ради отношений. А я верю в то, что у нее в ближайшем будущем обязательно появится близкий и любимый человек. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Всем-всем-всем, еще раз добрый день. Радиостанция GMFM, Павел Палыч, парк Маяковского, Урал, футбол-фест в разгаре. Мы сегодня находимся здесь, наша площадка. У нас караоке, иммерсивная зарядка, а также мы гадаем по руке. Рядом с нами очень много классных, ярких, красивых, заряженных людей на победу. Одного человека я встретил, давайте познакомимся. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Николай.
0: Николай, расскажите, с кем вы сегодня на празднике?
1: А мы сегодня всей семьей, с женой, двое детей, девочка и мальчик.
0: Ага. А почему вы оказались сегодня здесь? Можно было в другое место пойти?
1: Потому что футбол, Урал, наша любимая команда семейная.
0: А, то есть у вас традиция, вы поддерживаете футбол?
1: Да.
0: Давно поддерживаете, болеете за футбол?
1: Ну, сколько себя знаем.
0: Прекрасно. Расскажите, что на празднике вы уже успели посетить, где побывали, какие-то, может, площадки, активности?
1: Ну, если честно, мы только прибыли еще, мы вот только получили паспорта, сейчас вот пойдем активничать.
0: Но вы уже попели караоке?
1: Конечно, вот как раз-таки тут сейчас и пели.
0: Да, это вы видели, вы такие активные, яркие, классные, замечательные. Что еще ждете? Что бы хотели получить сегодня на празднике?
1: Ну, что бы хотели? Много позитивных эмоций, чтобы дети не скучали, так как есть игровые зоны, ну и, соответственно, самим как-то отвлечься. Потому что рутинная работа, там какие-то житейские дела. А тут, ну, позитив, эмоции, что еще? Радость, веселье.
0: Сегодня вас слушает весь Екатеринбург, не только. Пожалуйста, можете передать привет, кому хотите, что-нибудь пожелать.
1: Привет. Ну, можно передать привет, допустим, теще любимой. Тещу, теща это у нас баба Надя, получается, идет. Она из Каменского. Уральского.
0: Отлично, привет.
1: Вот, да, привет, я передаем всей семье Журавлевых, нас большая семья. Тестю также, его Владимир зовут. Они тоже из Каменск-Уральского. Это, получается, родители по линии жены. Ну и своим родителям тоже, Владимиру и Татьяне. Это мои мама и папа, соответственно, то есть бабушка и дедушка. Ну вот, как-то им. Ну и всем-всем, чтобы позитива, радости, чтобы не скучали, не грустили.
0: Спасибо.
1: Все, что было хорошо.
0: Спасибо вам огромное, удачи. Ну и спасибо, что сегодня с нами на Урал-футбол-фесте 2026.
1: Вам спасибо.

0: Половинка на Джем ФМ.
1: Оксана Почепа. Пока, котики.
2: Пока, пока, котики. Моя пармотики. Я вас оставлял. Я уже скучал, чау. Пока, пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться. Жука, жука, пиццу.

0: Реклама.
1: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильном

0: Почти на Jam FM.
1: Добрый день. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН из-за новых атак ВСУ вглубь России. Направленное обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю Генсека Ванессе Фризье. Об этом сообщила российский омбудсмен. Она отметила, что будет собирать все факты преступлений Киева и направлять в международные инстанции, чтобы привлечь внимание мирового сообщества. Напомню, этой ночью ВСУ атаковали склады компании Wildberries в подмосковной Электростали, а также в Котовске, Тамбовской области. В Подмосковье на складе пострадали 24 человека. В Тамбовской области 7 человек погибли и, по последним данным, пострадали более 40. Две жительницы Крыма задержаны и отправлены под арест за работу на спецслужбу Украины. Одна участвовала в подрыве машины военного в Севастополе в 2024 году. Вторая собирала информацию об инфраструктуре ТЭК и военных объектах, сообщили в ФСБ России. На задержанных завели уголовные дела по статье «Госизмена». В ФСБ отмечают, что спецслужбы Украины продолжают активно искать в интернет-пространстве, в соцсетях и иностранных мессенджерах потенциальных исполнителей преступлений против безопасности России. Все люди, давшие согласие на оказание содействия ВСУ, будут установлены и привлечены к ответственности, обещают сотрудники спецслужб, пишет агентство ТАСС. В очереди на заправку в поселке Заря под Алапаевском сегодня скопилось больше 150 машин. Водители занимали очередь с ночи. Утром уже была километровая пробка, но бензин появился на АЗС примерно к 10 утра. До этого топлива не было. Ожидание заправки составляет около 3 часов, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. Они отмечают, что по этой дороге это последняя заправка, потом 200 километров безнадежности. На весь район 70 тысяч человек. Это одна работающая АЗС, отмечают местные жители. Накануне на этой заправке мужчина скончался в очереди за топливом. Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ЯАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». Между тем, из-за дождей в Екатеринбурге сдвинули сроки открытия кортов для падел-тенниса на площади 5-го года. Их должны были открыть в середине июля, но в итоге работы только начинаются. На площади установлены раздевалки, туалет и клиентская зона. На монтаж самих кортов нужно около 10 дней. Об этом сообщил директор парка Маяковского и куратор проекта «Лето на площади» Павел Зубакин. Поиграть в падел можно будет по предварительной записи. По аналогии с зимним катком, часть сеансов в будни сделают бесплатными. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, в воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-20, выше нуля.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас в утренней джемнастике. За пиццу сегодня поборются. Владимир, он из Екатеринбурга, работает менеджером по продажам, сейчас находится, сидит в машине, играет с нами и работает. Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
2: Мы сегодня обсуждаем такую тему — причуды второй половинки. Ничего странного не замечал за второй половинкой? Может быть, какое-то увлечение стало необычное? Или все как всегда?
3: Ну, она у меня недавно вышла из декрета, так. Поэтому сейчас все для нее в диковинку. По-новому, поэтому много странных вещей происходит.
2: Она такая: ух ты, люди! Ух ты, очереди, ух ты!
4: Можно общаться с кем, помимо детей.
2: Ух ты, начальник, коллеги по работе, ух ты! Понятно, да, согласен, что жизнь, конечно, девушки в декрете и без декрета две разные.
4: До и после.
2: Играешь ты с Олей. Оля у нас также из Екатеринбурга, работает в газовой службе, занимается документами сейчас на работе, но документы временно отложила, чтобы побороться за пиццу. Оля, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: У тебя причуды второй половинки никакие не замечены были в последнее время? Все как всегда.
5: Все как всегда. Чаще стал ездить на велосипеде. Вот,
2: ну это же тоже классно.
4: Сезонный отдых.
2: А он один или с кем-то, там друзья, или может ты с ним составляешь компанию?
5: И мы вместе с семьей, и с друзьями, в общем, как
4: прекрасно
5: получаться.
2: Ну, у нас, кстати, может супруга сказать, что тоже такое же замечено.
4: Тоже ваша прихоть такая,
2: да,
4: причуда.
2: Мы даже сиденья себе купили новые широкие, чтобы удобнее было кататься на дальние расстояния. Ну что, давайте поиграем прямо сейчас. Во-первых, желаем вам удачи и слушайте правила.
4: Каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые дадим по 2 варианта ответов на выбор. Вопросы вам будем задавать всем по очереди. Палыч приготовил вопросы для Оли, я приготовила вопросы для Вовы. Кто даст больше правильных ответов, тот и победил, тот и получает пиццу.
2: Поехали! Владимир, первый вопрос для тебя.
4: Как уже сказал Палыч, сегодня мы обсуждаем прихоти второй половинки, поэтому вопросы тоже тематические, про причуды звезд.
2: Давай.
4: Итак, Вова, американская модель Крисси Тейген ест вот эту вот вредную вкусняшку так, что она вообще не вредит ее фигуре. Скажи, что это за вкусняшка, чипсы или бургер?
3: Бургер.
4: Это чипсы. Она просто берет одну чипсинку, облизывает и кладет обратно в пачку.
2: А, вот такой лайф?
4: Приправы, Стас, слезала.
2: Ест
4: При этом углеводы не получила. Она же модель.
2: Понятно. Она так посмотрела только.
4: Да.
2: Оля, вопрос для тебя. Спрошу тебя про наш любимый завод, который делает майонез. Ведь Екатеринбург — столица майонеза. Какая жирность у классического майонеза провансаль? 67% или 76%?
5: 67, это точно знаю.
2: Умничка.
4: На упаковке там прямо написано.
2: Ну, всякое бывает. Все, теперь ты точно настоящая екатеринбурженка.
4: Так, 1-0.
2: Действительно, 1-0 в пользу девочек.
4: Вова, какой напиток обожает пить под душем актриса Мишель Уильямс? Смузи или водичку с лимончиком?
3: Смузи.
4: Смузи, правильно.
2: Под душем?
4: Да, под душем. Утренний ритуал — просто смузи под душем пить. Вот такая прихоть.
2: Душ без смузи — не душ.
4: Вообще нет.
2: Прими душ. У вас есть смузи? Нет, тогда, наверное, не буду мыться.
4: Тогда я буду сегодня грязной.
2: Да. Оля, вопрос для тебя. Какая мышца в теле человека самая крупная? Ягодичная или дельтовидная?
5: Ну, пусть будет дельтовидная.
2: Красиво звучит, но самая крупная все-таки ягодичная.
4: 1-1.
2: Да, счет у нас пока равный. 1-1. Сейчас третий вопрос все решит. Володя, для тебя.
4: Володя, какую породу собак обожала королева Елизавета II? Корги или спаниель?
3: Корги.
4: Корги, конечно. У нее было 30 собак корги.
2: Все, Володя знает. Оля, теперь вопрос для тебя. Футбол сейчас идет, чемпионат мира. Многие смотрят. Не знаю, смотришь ты или нет. Кстати, как? Смотришь, болеешь, нет?
4: Следишь?
5: Нет.
2: Ну, не страшно.
5: За автомобилист болеем, футбол нет.
2: В любом случае, в футболе есть свои термины. И вот про один из терминов хочется тебя спросить. Как в футболе называют внешнюю сторону стопы? Шведка или канатка?
5: Пусть будет шведка.
2: И это абсолютно верный ответ. Счет у нас равный 2-2. Теперь у вас будет дополнительное время. Про один вопрос на общий на двоих, на который нужно ответить как можно быстрее, как можно громче своего соперника. Кто даст ответ быстрее, тот и заберет приз. Готовы?
5: Готовы.
2: Да. Итак, сегодня среда. Сколько букв в слове среда?
3: 5.
4: Все.
2: Все, Оля. Оля, можешь уже не отвечать. Владимир как будто знал, сразу же, моментально ответил. Ну, в любом случае, Оля, спасибо тебе за сегодняшнее утро, за настроение. Поиграем с тобой снова, отправляй смайлы, ты с нами, а мы с тобой. Хорошо?
5: Спасибо большое, всем хорошего настроения.
2: Спасибо тебе, умничка. Ну, а Владимира поздравляем еще и с победой!
6: Спасибо большое, большое спасибо.
2: Это ты удачно сегодня с нами поиграл.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
7: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Евротур. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Джем FM 102.5. Джем
5: для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем FM.
7: Привет! Стас Михайлов заявил, что бабушки и дедушки не обязаны быть нянями. Артист заявил, что современные бабушки и дедушки не должны считать себя обязанными посвящать все свое время воспитанию внуков. По словам певца, пожилым людям важно иметь возможность жить собственной жизнью, а их ключевая миссия – беречь и передавать семейные традиции. Михайлов настаивает, не стоит взваливать всю заботу о детях на плечи старшего поколения. Он прокомментировал: «Просто надо дать им пожить. Если есть возможность, чтобы они были рядом, это, конечно, хорошо. Определенные азы они всегда привьют». Певец подчеркнул, что нынешний ритм жизни заметно отличается от того, к которому привыкли несколько десятилетий назад. Из-за частых переездов, путешествий и жизни в разных городах привычная модель большой семьи постепенно меняется. Правильно, у каждого должна быть своя личная жизнь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Реклама.
1: Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Нос твоей мечты. Красивый и здоровый. Закрытая ринопластика 270 тысяч рублей. Хирург Мамедов. Центр косметологии и пластической хирургии. Запись на прием через сайт Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсонавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
7: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Вода пока не уходит с территории Свердловской области. В регионе остаются потопленными более 2100 приусадебных участков, более 430 жилых домов. Самая тяжелая ситуация с паводком в Ирбите и окрестностях. Об этом доложил накануне полпреду президента на Урале Артем Ужоги, первый замначальника МЧС области Валерий Казаков. Накануне волонтеры и полпредства привезли жителям Ирбита и Ирбитского района более 15 тонн питьевой воды, так как из-за наводнения привычные источники могут быть загрязнены. В Ирбитском районе действует 6 пунктов временного размещения, 1 пункт в Камышлове. В них живут 93 человека, в том числе 32 ребенка, пишет «Российская газета». Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года установят еще 128 новых остановочных комплексов. Но уже известны случаи, когда утром подрядчик установит остановку, вечером на ней разбивают стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Визе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда». Комиссия не может взять на баланс такую остановку. Подрядчик тоже ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отмечают в мэрии. Уральские металлурги сегодня отмечают профессиональный праздник. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов отрасли за опыт и школу мастерства, молодых специалистов за энергию, за свежие идеи, за готовность учиться и расти, пишет издание «Новый день». И отмечает, что для многих городов региона металлургия – это градообразующая деятельность, в их числе Нижний Тагил, Полевской, Ревда, Каменск-Уральский, Первоуральск и другие города. Во многих семьях сложились династии металлургов. На Урале производят почти 100% всего российского титана, более трети – катодной меди, отмечает агентство ТАСС. В России могут вернуть 5-летнюю гарантию на новостройки. Предложение направил в правительство депутат Госдумы Дмитрий Гусев из партии «Справедливая Россия». В пояснительной записке говорится, что ранее гарантийный срок для объектов долевки был снижен с 5 лет до 3, но дом – это сложный объект, а не товар с коротким сроком ответственности. Покупка квартиры – главное вложение для большинства российских семей. Проект предлагает 5-летнюю гарантию на новостройки и такой же срок на технологическое и инженерное оборудование, включая насосные станции, система отопления, вентиляции, электроснабжения и лифты, пишет РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев впервые высказался о своем сходстве с аргентинским форвардом Лионелем Месси, сообщает Мэш. В интервью телеграм-каналу он сказал так: «Правда, есть у меня определенный поворот головы, когда мы действительно с ним похожи. Но это классно, это легендарный футболист», цитирует Лазарева «Москва-24». Певец добавил, что с удовольствием встретился бы с Месси лично, если бы представилась такая возможность, но пока ее не было. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, в воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь и гроза, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до +16, завтра днем 18-20, выше нуля.

0: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
3: И снова музыка прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Стала известна программа празднования Дня города. Любимый Екатеринбург уже начал готовиться к масштабному празднованию своего дня рождения. В этом году городу исполнится 303 года. Праздничные мероприятия стартуют уже с конца июля. Как пишет Global City, 28 июля состоится Кубок Екатеринбурга 2026 по парусному спорту. А 31 июля в историческом сквере пройдет концерт Уральского государственного русского оркестра. Сам День города пройдет 1 августа. В этот день возложат цветы к памятнику основателей и организуют занимательную программу. Среди интересных мероприятий дня – городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и концерт «Три поколения уральского рока». Для жителей и гостей города вечером прогремит салют. Отмечу, что в этом году квартал «Архангел Михаил» тоже превратится в точку притяжения. Там состоятся соревнования по единоборствам, турниры в скейт-парке и игры на летних падл-кортах. Здорово! Поздравляем город с наступающим днем рождения! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: А теперь пришло время для нейродичи. Что это такое? У нас есть вопрос, который волнует, ну, как минимум, большинство из нас. Мы задаем ему искусственному интеллекту, а он дает свой вариант ответа. Сегодня вопрос достаточно простой. Как договориться со своим коллегой в офисе, включить или выключить кондиционер?
3: Это такая актуальная проблема.
2: У нас явно битва тоже в этом вопросе.
3: Нет, у нас с тобой нету битвы. Вот у меня с диджеем...
2: Ты сегодня говоришь, выключи кондиционер.
3: Нет, диджей Дэн. Вот я воспользуюсь немножко эфиром и скажу, что диджей Дэн...
2: Поставлю его на место.
3: Вообще, он обожает врубать кондиционер на полную. У него иногда заходишь в студию, там просто ты, не знаю, там на улице жара, к нему заходишь, у него тут холодильник полнейший просто, можно замерзнуть. И я на него вечно ругаюсь. Ему вечно жарко, мне вечно холодно. И поэтому мы решили спросить у нейродичи, как же найти тот самый компромисс.
2: Ну да, чтобы не ругаться, просто не бросать друг друга копьями, у вас замерзшие, у него обгоревшие, а именно найти какой-то такой. Мне понравился метод, называется «древний ритуал».
3: Так.
2: Значит, вместо скучного разговора предложите коллеге провести священный обряд примирения стихий. Вы покупаете два гигантских арбуза, а один арбуз кладете именно на солнечную сторону, чтобы его просто подпекло в какой-то момент, а другой арбуз кладете напротив струи, которая идет от вашего кондиционера.
3: Угу.
2: После того, как этот нагреется, а тот остынет, вы одномоментно должны расколоть его степлером. Чей арбуз брызнет выше, дальше, шире, тот и победил. Все, и ты как бы хозяин, ну, кондиционера, соответственно.
3: Вообще интересно придумывает нам нейросеть. Это действительно нейродично, могу сказать.
2: Не, смешно хотя бы.
3: Ну да, это смешно, два арбуза.
2: Что, ну, да, ну, вас же двое, ну, вы же друг с другом как бы спорите. Есть еще один метод, мне называется, называется шифр разведчика. Здесь смысл в чем? Вы берете какие-то эмодзи и их, ну, как бы согласовываете. Что значит, что значит? Значит, поехали, договариваемся и общаемся только так, без всяких слов. Значит, вы присылаете снежинку, ну, знаете, такое эмодзи, снежинка,
3: да.
2: И снеговик. Это что значит? Что тебе так холодно, что ты видишь уже как бы свое отражение именно в чае от этого. Если ты присылаешь такой вулканчик или просто огонечек, значит, твой галстук начал плавиться и прилип к клавиатуре. Кто первым пришлет смайлик, вот этот замерзшего человечка и кому очень жарко, тот, соответственно, и как бы победил в моменте. То есть вы борьба на эмодзи, можно еще сделать так, поняла?
3: Mm-hmm,
2: ну,
3: да.
2: Типа, ты мне снежинку, я такой огонечек.
3: Я тебе вулканчик.
2: Ты мне потом, например...
3: Мороженку.
2: Да, мороженку, я тебе, там, не знаю, что-нибудь еще, не знаю,
3: солнышко.
2: Что там еще есть. Да, сердце тоже, кстати, пойдет красное, да.
3: А горящее, которое такое есть, эмоджи.
2: Да, пылает, оно пылает просто в моменте. Ну, все-таки, казалось бы, нам советы достаточно, ну, смешные, но, однако, я вот сейчас прикинул, ну, дельные.
3: Про арбуз тем более.
2: Вообще, вы
3: я тут же Дэна передам.
2: И
3: пускай
2: вы...
3: покупаю два арбуза.
2: А как вы офис-то порадуете, представляете?
3: Вообще.
2: Там же инфоповод будет на год вперед. Вы на корпоративе,
3: коллеги,
2: потом
3: держитесь.
2: Это повторите в моменте. Ну вот вам несколько вариантов, как можно провести свой, ну такой, вот этот... Вот
3: найти компромисс
2: битву
3: с коллегой в
2: да.
3: этом вопросе.
2: Битва за кондиционер началась.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
4: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55.
7: Кружка с квасом.
8: С кефиром вообще-то.
9: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
10: Это Глобус. У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
11: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. В подмосковной Электростали в больнице скончался один пострадавший в результате удара дрона по складам компании «Wildberries». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По уточненным данным, в общей сложности в результате ночной атаки ВСУ в Подмосковье пострадали 37 человек, 8 из них находятся в тяжелом состоянии, 5 в удовлетворительном, 23 человека в состоянии средней степени тяжести. Напомню, второй склад компании «Wildberries» был атакован в городе Котовске, Тамбовской области. Там 7 человек погибли, 25 пострадали, пишет газета.ру. 3000 жителей города Арамиль сегодня остались без питьевой воды. Ее нет с 6 утра в 11 многоквартирных домах города. Также водоснабжение ограничено в детском саду. Причиной стала серьезная коммунальная авария на сетях водоснабжения. На место выезжал Сысерский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Надзорное ведомство проводит проверку, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Прокуратура держит ситуацию на контроле. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры. Последствия аварии устраняют специалисты АО «Водоканал». В Ирбите из-за наводнений режим ЧС отменили мотофестиваль. Его планировали провести в будущие выходные с 24 по 26 июля на поляне бывшего пионерского лагеря «Малиновка» в деревне Симаново. Как сообщили организаторы, большая вода добралась до поляны, где были запланированы сцена, парковка мотоциклов и палаточный лагерь. Кроме паводка, причиной отмены фестиваля стали и проблемы с топливом в регионе. Сейчас мы считаем понесенные убытки, ждем спада воды, чтобы оценить масштабы разрушений и спланировать восстановительные работы, цитирует агентство ИАН представителей «Байкслета». Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября текущего года. Об этом сообщило местное издание «Дан», ссылаясь на источник. Издание отметило, что планы властей Черногории вступить в Евросоюз в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с объединением. Напомню, на данный момент российские граждане могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, в воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-20 выше нуля.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
8: Телефон рекламной службы Jam.fm.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam.fm.
8: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Jam.fm.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Цай впервые стала мамой. Певица родила чудесную малышку. Ее назвали Александрой. Звезда уверяет, момент появления ребенка на свет стал для нее самым счастливым за всю жизнь. Анна прокомментировала, цитирую: «Настроение светлое, хотя, конечно, эмоций столько, что иногда они просто переполняют. Учусь новой роли, привыкая к новому ритму жизни. И ловлю себя на мысли, что счастье действительно состоит из таких маленьких моментов». Как пишет Супер, вместе с Анет в этот волнительный момент находился ее супруг, рэпер Тенэйдж. Дмитрий успокаивал певицу и не позволял волнению захватить ее мысли. Поклонники поздравили пару с важным событием и пожелали малышке здоровья. В сети написали: «Какие же вы хорошие! Любим вас очень! Поздравляем с рождением дочули Сашули!» И мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Компания Wildberries временно сняла с продажи товары, которые находились на пострадавших от атак складах в Подмосковье и Тамбовской области. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким. Компания устраняет последствия атак на логистические комплексы. Напомню, в городе Котовске в результате атаки дрона погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 25 пострадали, 7 в тяжелом состоянии. В электростале были ранены 24 человека, один позднее скончался. Уголовное дело завели о теракте. Татьяна Ким назвала атаку ВСУ на склады компании ужасными событиями, выразила соболезнования родным погибших, обещала оказать помощь им и пострадавшим, пишет «Москва-24». Между тем, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН из-за новых атак ВСУ вглубь России. Направленное обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю Генсека Ванессе Фризье, сообщила российский омбудсмен. Она отметила, что будет собирать все факты преступления киевского режима и направлять в международные инстанции, чтобы привлечь внимание мирового сообщества. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщает сегодня МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но пока часть трассы закрыта для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, но власти готовятся к возможной эвакуации жителей Новоуральского городского округа, где проведут контролируемый сброс воды с плотины Верхнеевинского водохранилища, пишет «Комсомольская правда». 32 свадьбы сыграли в честь Дня Металлурга и Дня города Верхней Пышме. Сегодня там прошел фестиваль-конкурс «Совет да любовь» в Манин-парке. Открыли фестиваль глава Верхней Пышмы Иван Зернов, сенатор Софеда Александр Высокинский и другие представители власти и бизнеса Свердловской области. В фестивале-конкурсе «Совет да любовь» приняли участие 32 творческие команды предприятий и организаций города. Также в Манин-парке сегодня организовали детские игровые программы, мастер-классы от верхнепышминских предпринимателей. Перед гостями выступили кавер-группы «Лимонад» и «Фонетика». 4 участников фестиваля сделали предложение «Руки и сердце» своим избранницам, пишет «Новый день». Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На завтра, в воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь и гроза, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 18-20 выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Каждое утро по будням на Jam.fm мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Тема утра. Кто был твоим лучшим другом в детстве и как вы стали друзьями? Еще, возможно, какие-то истории у вас есть совместные, поэтому обо всем этом пиши нам в мессенджеру Макс либо в группу ВК. Почитаем, что пришло.
3: Катя нам пишет: «Доброе утро, Джем. В 5 лет у меня был лучший друг Антон. Мы жили в военном городке на самой окраине нашей родины. Постоянно проводили время вместе, он без меня не ходил гулять. Я его учила правильно произносить слова, защищала его от собак», пишет, что он их очень боялся. «Летом даже одинаково были содраны коленки. Потом мы потерялись лет на 20, я его нашла на просторах сети интернет, и сейчас мы общаемся с семьями, правда, живем друг от друга очень далеко. И теперь он защищает, и не только меня».
2: Здорово. Дима пишет: «У меня был друг Макс, который поддерживал все мои начинания. Такой этакий Санчо Пансо. Однажды школьная библиотека выбросила старые книги на свалку. Мы их насобирали в коробки и пошли продавать на местный рынок. Выручили что-то около 500 рублей, что для детей нулевых было неплохо».
4: Да, круто. Это как у нас примерно в детстве.
2: Бизнесмены,
4: да.
2: Классно.
3: Света нам пишет: «Добрый день. В 7 лет у меня был плюшевый мишка Вася, и я его учила математике».
2: Друг.
3: А, кстати, я, знаете, какую ситуацию сейчас только что в моменте вспомнила? У меня кот Проша, у мамы до сих пор живет, старенький уже, правда, желаю ему здоровья. Я к тому, что я когда тоже учила какие-то устные предметы, стихотворения, мне некому было рассказывать, родители были заняты, я коту это все рассказывала, можно сказать, тоже был моим другом.
2: Котяра такой сидит, кот ученый.
3: Да. Пушкина наизусть знал.
4: Все понимает, да.
2: Пушкина знает. Настя пишет: «Мы с подружкой дружили еще в садике, жили в одном подъезде, на одной площадке, ходили в один класс. И в конце концов мы закрепили свою дружбу, вышли замуж за двух братьев».
3: Близнецов?
2: Нашей дружбе уже больше 35 лет. А вот слушай, я не знаю.
4: А сами близняшки?
2: Вот не знаю я.
3: У нас уже вопросы.
2: Нет, девчонки-подружки просто, они разные, от разных родителей. А вот ребята-то братья.
3: Породнились вообще прекрасно.
2: Вот это дружба, да?
3: Вообще.
2: Класс.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam.fm.
1: Jam.fm. Будильник всем.
0: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam.fm как будильник.
1: Поняла. Включать Jam.fm как будильник.

0: Реклама.
1: Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет, Ида Галич вышла замуж. Блогерша сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного Олега Ледвича. Пара наконец узаконила свои отношения. Ида прокомментировала: «Я самая счастливая на свете. Вчера получила официальный документ, что Олег Ледвич не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж». Ида также продемонстрировала поклонникам свой свадебный образ – белое платье по фигуре, украшенное страусиными перьями. С таким чудесным событием Иду от всей души поздравили звездные коллеги, например, Агата Муценица, Мария Миногарова, Дарья Клюкина и Яна Рудковская. Как пишет The Voice, регистрация брака Иды и Олега состоялась в столице, а после нее муж и жена с друзьями и близкими прилетели в Северную Осетию, где пройдет свадебное торжество. Ида арендовала целый самолет, чтобы доставить всех своих гостей одним рейсом. От всей души желаем счастья молодым. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: на Jam FM.
1: Настроение
0: на Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Семьи погибших в результате атаки ВСУ работников компании Wildberries получат от нее 2 миллиона рублей. Пострадавшим в тяжелом состоянии компания выплатит по 1 000 000 рублей. Об этом сообщила глава объединенной компании Wildberries ИРУС Татьяна Ким. Напомню, в Электростали в Подмосковье на складе компании погиб один человек, более 20 пострадали. В городе Котовске, Тамбовской области погибли 7 работников Wildberries, пострадали около 40 человек, в том числе есть в тяжелом состоянии. Также компания Wildberries прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после атаки ВСУ на логистические комплексы, заявила Татьяна Ким, пишет агентство ТАСС. Каменск-Уральский сегодня накрыл ливень с градом. Улицы города превратились в реки, пишут местные жители в соцсетях и выкладывают видео затопленных машин во дворах и фактически плывущих автомобилей по дорогам, пишет Ядин. Также местные жители плавают по улицам на сабвордах и даже на резиновых лодках. Для людей, чьи дома стали непригодны для жизни, открыли пункты временного размещения. Об этом сообщил глава города Алексей Герасимов. Основной штаб – санаторий-профилакторий «Каменская здравница». Главный врач Александр Карпов говорит, что людей готовы принять прямо сейчас. Там есть кровати, горячая еда и врачи, пишет Ядин. Между тем, 3000 жителей города Арамиль сегодня остались без питьевой воды. Ее нет с 6 утра в 11 многоквартирных домах города. Причиной стала серьезная коммунальная авария на сетях водоснабжения. На место выезжал Сысерский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Надзорное ведомство проводит проверку. Последствия аварии устраняют специалисты АО «Водоканал», пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Японский МИД планирует с августа этого года возобновить краткосрочные стажировки для студентов в России. Об этом сообщила газета «Асахи», ссылаясь на заявление ведомства. При этом в МИД Японии подчеркивают, что продолжат придерживаться санкционной политики в отношении России, пишет «Вечерняя Москва». Молодежные обмены между странами начались в 1999 году в рамках межправительственного соглашения. Однако в 2022 Япония приостановила программу из-за ситуации на Украине, но фактически поездки прекратились еще раньше. В 2020 году из-за пандемии ковида, отмечает агентство. Предстоящей ночью на Мундиале 2026 пройдет матч за 3-е место. Игра между командами Франции и Англии начнется в 0 часов по московскому времени на стадионе в Майами в США. Как отмечает агентство ТАСС, в матче за бронзу будут сражаться сборные, которые считались фаворитами своих полуфинальных поединков. Также предстоящий матч станет финальной точкой 14-летней эпохи Дидье Дешама во главе национальной команды Франции. Игра за 3-е место станет для него 182-й в качестве наставника команды. Это абсолютный рекорд. Букмекеры прочат победу Франции, пишет «Спорт-24». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, в воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-20 выше нуля. Также завтра в Реже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 22.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Регина Тодоренко отпустила сына одного в другой город. Телеведущая рассказала, что ее старший сын Миша самостоятельно улетел в северную столицу. Мальчику всего 7 лет. В своем личном блоге она поделилась. Цитирую. «Я бы в 7 лет так не рискнула, для меня бы это был стресс, потому что поезд, такси, столько передвижений. Но вот он первый раз поехал на поезде, сейчас с друзьями там еще. Я его отпустила. Мне интересно, как он будет действовать в таких обстоятельствах». Как пишет Супер, маленький Миша в путешествиях настоящий ас. Регина уверяет, именно так проявляется его самостоятельность уже в таком раннем возрасте. Поклонники разделились во мнении. Одни считают, что это пример здорового воспитания, другие – безалаберного отношения матери к ребенку. Впрочем, Регина никак не отреагировала на замечание. Ей виднее. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольская правда». Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ЯАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание Variety. Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. Variety отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-20 выше нуля. Также завтра в Первоуральске при Ском Туринской Асбесте переменная, возможен дождь с грозой до плюс 22.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Продолжаем обсуждать нашу тему. Ну такая сегодня, с претензией, я бы сказал. С претензией тема.
3: Тема такая: какую компенсацию от Вселенной ты требуешь за дождливое уральское лето? Прям требуешь, кулаком, да, прям стучишь.
2: 100%. Я думаю, что если мы соединимся какой-то в один космический вот этот порыв, то 100% компенсация будет. Значит, Ольга говорит, давайте мне компенсацию к морюшку. Вот к морюшку надо.
3: Мне тоже такая компенсация.
2: Нет, ты забрала уже свою, ты сказала, бабе лето тебе надо. Извини.
3: Так, ну,
2: вот так вот, Яна.
3: Первое слово дороже второго.
2: Переобулась, да? Просто за 7 минут не прошло. Но все, ладно. Ну, я тоже к морю. А, не, мне тоже нельзя. Я же тоже сказал свое желание.
3: А ты про что напомнишь?
2: У меня зима, да, чтобы зима была нормальная.
3: У нас с тобой какие-то не очень высокие требования.
2: Ну, мы такие реалисты. Но в данном случае, да, для меня компенсация был бы отпуск у моря. Это нам Оля говорит.
3: Вот Владимир нам пишет: хочу, чтобы в этом году было очень много грибов. Это сгладит все ненужные такие плохие моменты.
2: Подождите, а мне кажется, сейчас будет их, ну, невероятное.
3: Ну, потому что дождик, конечно. Я просто расскажу, я была на выходных у мамы дома в другом городе, и мы насобирали целое ведро огромное лисичек. Сейчас
2: каких?
3: Сезон.
2: Каких?
3: Лисичек.
2: Лисичек?
3: Ну, грибы, лисички, ну ты чего?
2: Да, я что-то выехала сейчас.
3: Ну, каких еще? Вот, набрали, да?
2: Рыженькие.
3: Да, ну, рыженькие. Ну, лисички.
2: Да я не... Честно, я не грибник. Вот тихая охота
3: так
2: не для меня.
3: Так я не грибник. Просто насобирали.
2: Не, ну раз выходили,
3: но бывает,
2: раз...
3: Нет, бывает такое, что просто вот едешь мимо, и на одном месте пу-пу-пум разбросано просто куча.
2: Раз не... Я поэтому... еду, у меня нет. Для меня ты рассказываешь странные вещи.
3: А ты вообще по грибу не ходишь?
2: Не-не-не-не-не.
3: А ты не ешь, наверное,
2: грибы. Не, я ем грибы, на самом деле, я люблю. И, ну, ты знаешь как, просто у меня в окружении никто не грибник. Вот, угу. Ну, давай так, первое рукопожатие, назовем это так. Угу. Вот у меня была бабушка грибник, она вообще знала просто
3: все лютые места.
2: Да, все
3: вот
2: места. Вот я с ней ходил, и то потому что она такая: пошли. Ну, вот как-то в таком ключе.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
4: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дженнифер Лопес призналась, что не имеет типажа в мужчинах. Певица в очередной раз дала понять, что относится к жизни с юмором и, конечно, философским спокойствием. На этот раз Джейлу сообщила, что у нее нет никакого типажа в мужчинах. Она прокомментировала. «Мне нравятся худые, нравятся с небольшим животиком, нравятся бороды, нравится гладко выбритое лицо. Это вообще не имеет значения. Мне важен, какой человек внутри. Но главное – ее взгляд на расставание. Она призвала не считать разводы провалом, а видеть в них трамплин. Она дополнила». Цитирую. «Надо устраивать вечеринку, когда расстаешься. Люди должны говорить. Вы расстались? Поздравляю!» Напомню, что не так давно Джейло пережила развод с Беном Аффлеком. И, судя по всему, вышла из этой истории только сильнее. В одном из интервью она признавалась, что самые большие скачки в ее развитии всегда случались после сердечных ран. Сейчас Джейло, по словам инсайдеров, чувствует себя отлично и не ищет отношений ради отношений. А я верю в то, что у нее в ближайшем будущем обязательно появится близкий и любимый человек. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-20 выше нуля. Также завтра в Реже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 22.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Стас Михайлов заявил, что бабушки и дедушки не обязаны быть нянями. Артист заявил, что современные бабушки и дедушки не должны считать себя обязанными посвящать все свое время воспитанию внуков. По словам певца, пожилым людям важно иметь возможность жить собственной жизнью, а их ключевая миссия – беречь и передавать семейные традиции. Михайлов настаивает, не стоит взваливать всю заботу о детях на плечи старшего поколения. Он прокомментировал: «Просто надо дать им пожить. Если есть возможность, чтобы они были рядом, это, конечно, хорошо. Определенные азы они всегда привьют». Певец подчеркнул, что нынешний ритм жизни заметно отличается от того, к которому привыкли несколько десятилетий назад. Из-за частых переездов, путешествий и жизни в разных городах привычная модель большой семьи постепенно меняется. Правильно, у каждого должна быть своя личная жизнь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь с грозой, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-20 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте переменная, возможен дождь с грозой до плюс 22.

0: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим FM.
3: Эй, ты

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Стала известна программа празднования Дня города. Любимый Екатеринбург уже начал готовиться к масштабному празднованию своего дня рождения. В этом году городу исполнится 303 года. Праздничные мероприятия стартуют уже с конца июля. Как пишет Global City, 28 июля состоится Кубок Екатеринбурга 2026 по парусному спорту. А 31 июля в историческом сквере пройдет концерт Уральского государственного русского оркестра. Сам День города пройдет 1 августа. В этот день возложат цветы к памятнику основателей и организуют занимательную программу. Среди интересных мероприятий дня – городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и концерт «Три поколения уральского рока». Для жителей и гостей города вечером прогремит салют. Отмечу, что в этом году квартал «Архангел Михаил» тоже превратится в точку притяжения. Там состоятся соревнования по единоборствам, турниры в скейт-парке и игры на летних падл-кортах. Здорово! Поздравляем город с наступающим днем рождения! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новинка на Jam FM.
1: Оксана Почепа. Пока, котики.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: скрипится, жака, жука, пицца.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, в воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 18-20, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: away. Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Джем. Джем FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет. Двор

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: в автомобиле, Jam.fm. На смартфоне и колонке,
1: Jam.fm.
0: Всегда и везде, Jam.fm.
1: Jam.fm.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В темном коридоре вещи, тонет такси где-то в пробке, но на сердце много тревог.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Джем FM.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Это 102.5 Джим ФМ.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.